висла тихо урок, подойти с ним. Так добрый на закупит, за жадный пензе, енже, енже, спи вас полставец, а ты купит зе.